0: yekur nyamdi cha lituna lakpur nyerwa. Ngarli mangpia, siyamdil siyamchile, siyamshik ka talima jap jepa jipshidi. Pitsim toyu go ne, jepchi jenkim yekura mksap chambara, gandil tongi shi nan jiptane. Tsonam kala ohtin tanga, cani, longlo, nesok suwa darsang nekong dhig chi rigbzi itala wakhi chenpo yu ne. Ushu ju na, lori chintin nesok longdun satsiga zirshin yelngi si songni. Арли перм лах дашив дэнгэ, взорчинча ганал джива дэнгэ. Тумта варсамта взорчинча вденжиг сур зонгне. Взорчин вденжигча нгагу дэнбур шунга дэнгэ. Цажим тоэх бицалла дотам цунзана наму шеба. Добхи урги вденжиг билгача плавшун взорчин зэгчин джибши дэ. Дагарсан нэкун вширчил денжиэн зэгчин тэлэ, мангажав дамбу нэнгэши нанчив дэнэ. Songhuna Mianyang Nikon Sarwe Chayu Gongsa Re Wushu Juna Korkangta Songne Longchil Zoye Tonchil Dharamla Daashib Shiba Tengay. Sani Jia Longlong Rikchi Rikbzo Tongne Mamchunga Pejig Nitsala Yilum Shidi. Jakub Degarsang Nikon Tongne Jiam Tosab Zambi Lingang Galchina Gang Zigni. Degarsang Nikon Rikchi Zoshin Lirga Dobchir Donga Tengay. Mamchung Zoye Keli Jia Fianin Donfil Shiba. Jinchil Mepre Mamchung Narchung Tengay. Mamchang Sapa. Mamchang Dobchir Tunga Jibshimi, Thakur Jia Nekong Pansam Tsukbi Sakil Jia Chumra Jiaf Jigi. Degarsang Nekong Jia Gobchiga Jimtil Ngan Ligajir Fiaba Tunga. Jangluk Taibjil Jia Gendil Khitsil Chir Tunga. Degarsang Nekong Jia Gimtina Donpil Ganlag Jibshidi. Jinchil Mebre, Keli Jangluk Nibgula Gimkoh Gungi. Huamjir Korshil Gostung La Khin Humba Tunga, Tsunga Ngandin Jia Khitsil Chir Tunga. Лежа галчин ча вдагчин гансуң жетигдаг тунга. Лежа хамуне мангл тунга дэнг, хамуне памжи тунбар гэндал тунга жипшини. Шанчин ча хуамжур ча бисам тои пейжи тэлэ, цонав ча шижи мангпо нюгэши нан жифтэнэ. Шанчин ча ngучэлэ чэнчи вэ дугшиб чуэшигэ.
1: Нелым шанчин мангчин шэрэдэл рангми шэту нанюл ханкэнгэ дугшиб цанчун цэгдэ цокр чунг чир пянчуи дэнг, Минху хуи жига хорига ранг чун зун, шунхуа салара жига ранг чун зун чиса суни, шерду рангма танг, шерлух шерду ла рангма, шерду рангми кямма чиге кэган сонжчуб шаби ни цил танг. Чунхуа марга чингтан цупи ндахи тайнбу чагбар шеге рсу тэгда шини, марган тэндал яртун чам чун зигчан ла шкэпа тангби ни цил. Шанчин юнга чам тара чилиг ли тун чешчун шаби ни цил чиге тани чедун дугшиб ши. Тошив цанчун сакы соси декил дэн, шанг дэн, чунг дэл, чилиг шегу бэйса, чилиг ловлэн чисы суни, елнгэ дашив дэн, цамжур ла нянба, жигмул бэри суге жетэв жетэ, чачым чымсуй че сэчи дунчул дэн, шэрлуг шэрдул рама дэн, шэрду рамми кэми кэгэн сунчу, панцэн саври намби декил коринг зэгчэн, мэрг сосу панцэн жоун дэн бэри нямжи шеба, Чилиг шегу бэйси дотам дан, чилиг гэзу вэй хундин зэгтэн суге нэцэл ла шуэйунни гилэн си. Тошив цанчунг дандун. Чунхуа мамаң чэнтэн гякэб дэ мэрэгэн тэндэл яртун гэпэл чачэм ададэн бэй ци чигэнни нэзун рэнгэс лагтэр жэбэй. Дэ гошкэбсэ шиний чачэм дэ гунтун дэ сани чэмзэг дан лэрэг цайжэ дэ су ла мангчэн чэсэ сэмжэ юнвар шуэйунни гэнд дунга дан. Шанчин мангчин генлин юн ханкан ла жугндаг шини дэйр чамсур ламдаг нзгба дэн жуйжир шэйба, мэйбар шэйба чи тайгэ тогшиб дэн самчир дэлэн шава лагбар джба чи шини. Гонг рэнтал дэн ти цангви мэрг шави чачам чамсур малаг нзгги. Тогшиб цанчунг нанчи дэндун чамдар мэрг лэдун чишчун шэйгэр жинчун шэйба дэн

0: ཁྱི Lo hume nananga dinim li, gura ngabja ngabja parla. Nananga dinim li, vjachi chigitanga, changchung abdan parwa danga. Parcila shangchin yung li, vjachi changni tigitanga, changchung ni jim tuwa yu bi. Tsongwa shangchin jia, ang dangpur lib yu li. Dalo nipzunga, sobshan kalji, shangsam li tuna dantik ngang yikbo dhamni. Zhongchir danga, zhongsiba nyamji piji jia jigsul danga, jensula tisang dab dangwa danga. Shangdari, shangpani, Shangpshika jafchu lamdaga donchub shidi. Zhongsiba shukungne darjin rojiri, gandil dongwe, yenpan jansub zigbi. Zhongchir danga zhongsiba jia zhongmeya yongbawa danlang ngang pargyuli. Dovka yotsil jia jenam jenja lishiga rukchuri yagpo shidi. Zhizhang qemo danga zongzil jia lishiga shafshi namba chabzil dangni. Dewa rambi lishiga mreshtig ba danga. Tsohunna lishiga zhalim lishtig labdini, shukungni gara amangpan siji vrayo badali. Tanganyesra lishiga danga, pshirshulangni po shukungni gara khijigjam tachungshini, siji danga, lirni, shabshib jishjilbi ngafchula tangsibda bewa danga. Lirni chi anilxa zamhjala, ngali warkiwi gachil danga. Anihtila nija zanzig sukja pshetib labdini, zhichun jenja anipo matanga, abjilstung gabja jabdanla gafil danga yuli. Shangqingwanjia lirnif dambu danga, khuncila qirif jeba danga, bichin torih dongwe, jigisim jigitik ngafchulja langwisha donchub shini, kiliyongjia lirik gaj hapkhunsi, lima juomkina kili danga, lijan zikchin sukja lirni vdintung zima, ngundum shajiri, jigjiri changgub shi yuli. Lirnijia gimko danga, zanli sovjunga, zanli adangjunga, lishik shabshibji, shugubja jirshjiga, chaldin sovjung shirtanga, shugunni chabdil dangdi. Sovjong dewey gana la kilawa danga, dewey joko chupa yongjiri, gandil dangwa danga. Mugtil rangwijin dambi guwani, mamil namjiri kaluwa suwa, matanga, chirtung jibja nirbdan la sovjong shini. Sovjong namjiri cila, tori khichim dangwa dili. Mugtil rangwijin dambi guwani, torganga gangri lamtunji, plashunga nisul jelsang shepi shigwa bini. Matanga, vjirtung suga, lishik tabjiri, chamjil gachil shiba danga. Mwenjia ofzhi zongkin danga, mwenjia senzum zhoma tamkini. Doli khamu sirpo tamtsung kwanjiji, chaldin ngali bishdagja panji dihjigda qirif dangni, matanga chagani lga lishki tabjiri gachibshi yuli.
1: Nyelum tsonga shangchin argani dang yekuri tinga shangchin jekim kori tinga dang nyamdilgi shawi chanchung zigni, tsokir zhongchir pianchui dang hualung huirga rangchung zong, shonghua salirga rangchung zong, Minhu hui riga horiga rangshung zung jisi songde, yilngi ni zhungki nzidig nchua xibi, jekim riga ni yikur bilag lam tig nzigitin ni cila shtashib xiba deng. Tuankung gencan deng mandang sa, peji waghi ji la nankil jashir xi ni, ma zung saki ji jekim songshub deng, riga ni yikur nyamdi samu yung war ganda deng. Tsokir zhungkir na ma chi doji ji dewar ni ikang, ma lung huomi yikur ji ji jibcha gachin xig yin la, Bilagjia maachi jikim toon kongdang tamung maayinbi nzi zhung, ngam tigbi maazung argani ji kiachi chenbu xsimiw. Nyewe loon gairang, maachi nramji ji jikim ji zhung panji ngonsi limba dang, maachi shangchin galwi chakshi ji bichila jintil ngang jilag si songshang. Zhongsib argani ikur shesa dang jikim nzi zhung kala sosur peji chenbu xiongde, maachi zirji ji jikim argani ikur peji ji zhomzi thomar zhabarxi. Lejib Sanchunga Hualunga Maachi Jekim Chamra Suwa Ani Suwa Yilngi Daashib Shide Jekim Songchub Dang Jungkil Chimba Mangsul Ngondun Jigul Kodri. Dejin Lienam Sorchung Jiga Nitsil Shimdi Shibar Maasil Khungrtuk Dekag Dang Lienir Shibibar Samlu Jiri Shini Gandiji Kaashuk Satun Shi. Lamtik Nzigitin Tal Jekim Hulandru Wa Jinchung Shiba Dang Maachi Vjirji Jekim Songchub Chatik Dambar Songni. Tsali gawi chungli jan dang ngu jigin chung jan ga sarpil gangu shegi. Zung sim ga warkil jan ga chachi la rkang zigni jengkim darkur dang sashi shimjig lhob zhung. Mangsul ronyung suwa namang li nam dintil sheba dang. Gombari la ye zhung ri dang zung shig la chachi chik nyamshiv namba tani jenkim tang argani ikur shimjig lhobjung chik nyamdil malang titsang tatongi. Tarkur tgawa tang ikur rolam, argadin tarkur netil suwa adikul rampur la chigandum kandil tangani, tghani tang ikurwi nyamshiv chera tongi. Shangchen tang zhongchir zhongchi chik nyamgil jinsun titsang tatongwa tang ama zhong argani chik nanghing ngondun sheba. Jekim tuankungar gencin di rinni ikur tuanli gencin da yirwar gandag tuwa jishi ni zhongsib darpil la rongdag shegi. Gorim jimar, shangchin rinni tang ikur tin tang shangchin jekim korik tin ga bilag lam tig lagajir sheba tang kongrtuk saki ki gnala kiwi gu ni mandang sa kasib tang shancha lagajir bishtag chimba ji la nzibtum shi ni tokiyo gi machi doji ki jenkim rinni ikur ki huytun namba chingiri.
0: Арасе перакалу тэнвардия лицэм гурсу. Яли шанта шуае фуи цэгэнэне. Чэцом джэнджэ нямжэр тэнгшэ гэрэ. Дэбэ дэцэн нэрбжэ рэнгэ. Укалэнча мэхунгэ. Мардэ дэрэн явгэл тэнгэ. Вжа тэнгэ чэтэгбшэнэ. Мэ сэмэ хэлэм тэхурсэнэ. Мэ нэрнгэ ла ми пхуюлэ. Шуае фуи пшэ гэрэ. Явгэл лэ дарунгэ лэнкур тэнгэ. Кэмэнгэ хэ мэр хура тэнгэ. Сэнзэн тэнгэ. Цунлэ джэгэл борчэн лэнгэ дурлэгбзэ. Арасия Квасун Хондеи, Дипе Дицун Нервжиранга, Мэм Намжа, Вжатанга Рини Сарпанга. Арасия Джасун Буи Цегэнина, Мэнчика Нисалпенни Пшеджири. Арасия Макэ, Укаланча Джакатанга, Джазанла Дунгдаг Дангватанга, Динанта, Утаса Джакатанга. Чиар Нуму Сыка Джаке, Барзин Дуэнджитанга, Суганир Лавгулва, Мэнчула Низук Сукча, Джикун Дигули. Укаланча Сэнзина, Цгэлин Сыджии, Цегэнина, Пчёцом дженжен хэмжёртэнгэ зомиг бэнипшэджири. Цэбжэнинча гуммунни, цэгэнинча нэмивэрэ. Арэсэмэкэ отэсатэнгэ. Харкфу. Дэнэ булу бэтэ лофсэкэ. Джифу суа сача мэнпорэ. Жэрджа чивэ квагулпшидэ. Укэлэнча джэкэ джэкултэнгэ. Сача мэнпэ докэнтукэнтэнгэ. Ньоцум дэрни. Нэкун джэкусула дорлэгтэвэ. Цэгэнинча хатэвэрэ. Njabgu le nyungtari yinga, manye jalam to khurshinga, mev jatak la mi pukyule. Zilin si jib shijiri, nipi ya zankur shikarang. Arasi makke, wukalanja yalkun la, pramdala reshchik pentong shibadang. Dechule, nilam pramdala ngatik pangyule. Derejian darung, manu namcha, chirtung ngabja jibchitang. Kwaachul ngalzi, chirtung ngabja jibchit pentong shiyule.
1: Lukori lukhi nyotsung kanga ci ganyin jibbi, zhachang darna. Цалу навши тамар шунвэй гэнгэ нечэр лу кори юр дали цэнгэ лухэ гэмку чэ чэ варлэв. Лу кори юн ямдэл санжир кэнгэ зэчэнг дэ чэнгэ сангул дарна. Дадя бэй цэ вдэн юн лу кори чэн тобэ лухэ гэмку жива гурна дэн чэнг чунг сэмни хчэла лэ ба дэн. Мэнхэр чадэг шиё бэ лухэ жива дэ дэн чэнг чунг гэнь ю. Чадэг ши бэ лухэ жива рнга дэн чэнг чунг анга лэ мавэр чэрна лухэн хондэн за чэг чэ бэ нэнда дунг юн. Лу Кори Сэжунг Гунхэ Си На Тэнгшин Занкур Шчига Рэнгэ Лухэ Гэмку Мэнтэд Чэчэрэн Рогэри. Ди Шугу Шчигни Цава Чэвэ Намчи Дарун Шэлхуд Дэн Рогэ Нэнцэл Мэйба Дэн Шугу Бжэн Шигни Аярди Гунсэн Джигэджи Золи Тунчил Джэнир Лила Шинэ Ин. Лу Кори Нэкунпу Гэшэгэр Дали Лухэ Кондэн Нанэн Ли Чива Гни Гэн Торэшэнде Чива Бьярав Дэн Лалэбари. Лу Кори Лухэн Ньоцун Кэнгэвшэгэр, Мэнхэр Лухэн Кондун Танлэн Йэмул, Уэнчэн Мэнтэд Лух Чэпи Нэнкэр Гохсун Шэгэнсэр. Лу Кори Нэчэр Лорджи Тэн Тун Гуэнби Цава Чэвэ Намши Шунва Тэн, Лу Кори Сэнзэн Лизэмэнг Цэбжэнин Дядун Цунди Тэн, Джоэчэн Нюмжэг Нчэчэ Гуэцэл Джэмэнг Тэсунгэр Тэнни Лухэн Малэг Ла Шэбшэр Шэхэ Чэр Тэнгдэ Мэнцуг Чэ Йэндэн Цовэр Гансун Шэгэбэ Нзэбтэн Ши.
0: Цэгэнэнэ. Yerbana Changchi Shabdeb Jalang Nyanjimjie Dimchim Barmdilan Barki Dernisi Ka Nagpong Khwayang Sikhtun Badang Jansi Dorangam Dinti Meituk Chimbo Jigni Nyangin Shabjin Yule Nyantara Changchi La Dimchim Barmdilan Barki Shungni Lo Jashik Kuru Jansu Shivim Zago Shabdeb Jalang Tapili Shirul Jatak Marang Wisra Mangchikla Ngurgub Shabin Dasukla Shimkine Yerbana Mangchukji Zanzila Mangchikla Ngurgul Dinti Gosh zomyo la ngorgub shegichi bokli yangyam tangay. Gyarbin jay wogabjig domchina gosh zomyo ye hitgin balkgwe. Ngogul shebiyan bokli ngonsim ji kirifshini. Lo dongdan la libi changchi zhongchir jay zhongma tanyuan fazi yibshegiri. Gosh ye gyarbin sezhungi 娘子存下没别咋顿是吗？人穷学金有几不用么嘞？我讲啊，忙我嘞，日本街门头来咋顿的？人穷学金肯定是不皮面了。我送农村嘞，小区内金次两间是的，日本街人下不怎么样没别过呢。娘子存下当家有别实际了，这不得了些一把些的事嘞。我这些嘛还讲不得我们的，我们这个讲啊，家庭人啊，同事别人怎么些金有事嘞？
2: 年轻人，三九年，我们这个年轻小三，从年轻的做我们这个保安的家当，做我们这个干科的话，说那么才让当花不定家，做某些了，大个的话都是这才让，这就大个的话，俺这才让当说那么人轻盈，俺这正当成功家年纪，千万别年龄都转白银，大点莫去。当家边把的人呢，地震不炸人，地震不炸的人呢，刚中这三合同人，刚中三合同。 咱上次被人困住不能办，去难办，可可么子啊？大大姐姐跟伢们等交警办，等俺做错了，跟江州伢真肯我这个农村个，刚从下楞个来村里，敌人个刚从下楞个来村里，我接起个难道，人当上这个些了，俺可不让他们接了人。人都不难办，敌人个来村里那样，俺人的，我接当回屯这里边，门这了着冷水的工，这个可是办过这个些了，但来村这个那过这个些农个，难对人家呢，是怕个不他们我接当回单身站的个等个。
3: 前面站过个那呢，俺当铺头跟个，我们下把不下肯等，俺个你怕头跟，俺上把头跟去，没那过日子个，讲这一样。等到俺在连村得一了那个当啊，我们下把不下肯得到了村里呢，让你个，干等的，所有人就个去了的，格外起码不讲你呢，不是么就到不是讲你呢，对俺是个人呢，下把一时能得人呢，让你老人家没去瓦当，反正得把孙给过了，起码是给你呢，那是个忙不是样，可去看待一样。等俺家新年困难比，等等等，村比忙点些。
2: Tamtang tam zini, semtang semabich. Tuntang tunralangni, litang lirjabch.
4: Tsongun woshkala nongchinje gangjong shenang lintsana nyambara ga sisi.
5: Yachu demo?
6: Demo?
5: Redgna tatang sabaga putmo gatam khindandar kavdem bagtonim sharga antong thuno chitem desego.
6: Oh ya.
5: Редгина тумур кирнгэ та ясиян фана баг мотц гэкэна.
6: Редгэн айна паян цонып кылык дерлимзун. Ахарга яцо гуми дивагин. Нганяга тамцчэсэра.
5: Чурнгэ ингэна та шапан шайкэндэ чурзык гэнэрэлэ.
6: А тэгэ чурзыкэн арынгэ та шапар ян шакэн кура мамён. Тэнэрнгэ гэлэшиг ямцнэгэ тэгэлу. Атаргэвч тамбэ бартэ нэрнгэ чиг томор тесэн улавлан арынгэ тэгэ ярэгэнэс гэн. Чөб кичэргэ та нэхэр тазгэнэ утарынгэ. Та шапарн дэ ратхэрэ тэ кунэ тэ чиг ямцнэ якъса мэрнгэ дэ шигэрнгэ тэмнэ тэмэс гэн.
5: Ажэ жэ жэ. Tak
6: cik susah jadi na siapa siapa yang mahu yang ni? Ah siapa siapa yang kita mahu mana tu mama mikir. Tapi ni ngaco tu ni gambar cik kita sih suji yang kita mahu. Tapi siapa ni kita sih kita jenis
5: ni
6: gugus itu ni siapa yang dander sepi. Tapi tak kita sih kita sih cik mana cik mahu. Tapi cik tu na siapa kita mahu cik cik. Ngaco tu kita urit cik dander. Tapi Та цэрли ди шиги ма мэни дэнэ мария.
5: Чуэрэнгэ дэу сэнэ гэндэн гэ чэмсэн гэ цуа гэ тэнэ шиги шиапарэн дэу шиэкю нэму гэ коригэ ёнэ рэ.
6: А тэг коригэ чэ пуз ёнэ мар, тэг айна зонда дэнэ зэ мо. Тэ ин дунгэ рэнгэ гавшугнэн утэ ин цэгэ та, тэг мэнэ гэ чэ зонэ гэ шиапарэн дэнэ чэ пэрэнгэ, чэгэ та ан юар езу дэн ёнэ. Тэг лэнгэ тэ цэгэ та, шиги та цэг шагэ са мити шуга кэрэ гэ лэу ё, зонда дар дунгэ, нам ин арэнгэ шиапарэн дэ шуга кэрэ гэ лэу кун тэмэ зэ. Та нанэн айна чур цэг кур мам жун шиг мо, шапэг там гэ хасан дэ ёнэ, арэнгэ ан сэмбар гэ шар гэ лэнгэ. Та лэ шиги гэ аз гэ та, та сэнгэ нарэнгэ ан тунгэ гэ шар гэ тот та, тэг ума сэм нэ гэ ё. Тэг ма ам нэ ёнэ гэ сужин гэ, Ata mani chi kri ngaar ngi chi zaadhi xini ina mar taa. Tang maa ganda sujindi ka awa ka gawu kwa chana. Daar ngi chi ki shaapan da muzul khunu. Ti nga ni daar ngi chi ngang da muzul langu tumusir.
5: Taa
6: shaapan di zungi ni ki su sajani shaapan rignamu chi muzi shaakyo. Taa ngu chi saani shaana taa chi taa uri chadar jangu, jam chi jangu. Taa ni shtam chukku shaapa. Taa ni taa chi ki shaayi luk sama wa naa Ada anak siapa? Nama siapa mereka muda? Kalau jadi tangan bergerak siapa? Atau kita siapa nak mengasuh? Jadi.
5: Tapi siapa ni tu? Jangan kau nunggu gorong gitu ni curang kesiaga. Rekak kau tak sah semua.
6: Rekak kau sih mati kita. Jam sembilan sekarang ni ngan orang ni jadi top ten jom mami ni. ཁྱི ཕྱད མ རེད

0: 정농 샤바타
1: 치 토마 정농 샤바타 짬치기 샤바지
0: 짬치
1: 아아 다가 응어츠드니다 되게 응어츠감바남가영 아타샤바간단더스피 타니 그치드니다 샤르갈랑즈모 다닝이 뜻으트야다 그치 샤바가드기 난더스피 샤르갈랑너스 샤바도 찾으즈라 버리 찾으르샤너스 다닝 아르가삼나 아르게나 라이시가가다니 다테르 마지오치 마르세디 아 짬치기 샤바즈기 토똥을 토이디 송어야다 아니야가 샤르갈랑 ngarngena tangmane ne ngi dukshugni chini tumsi ta na tangmange nor zal ge zanlig chige de ta ge yongtska da ranga te na ranga chi ranga yongda da rchin dagsimj ranga pasa ge tum ta shi yara dang chugi gochirm ta sa mi ranga ta sha pa tumus sha ni tumsi
0: de ranga ja sin yang khna ba chi yan lama yang rchin dagsim ge sha pa ge chu ranga ge dgna zgi ma de shi ge ga ge se gole ta ranga sin ne gap shug ri ani ni de ranga ta san tun yeb zin tan de vitali shar ga yong tong tu sons ga Тэгэнэ тачи шапата шившэкэнэ.
1: Я. Я. Там чулу амма хун чулу амма хун чулу амма хун ин чохчигин чолар гунга чоргун арнгын яңва карунчу. Ер гунга арнгын чолди кыргону замлын ямын чун юйын хокун дэкэрдан сайын ардан чырыс эмиртер гуйын. Ер гунга арнгын чола тедин ям чулу амма хун. Я тагин чохчигин чола сагжин чоса тугму ва мандабжин чоса тугму чоди киргону синдерин нарнга тунсагин Ев ширтан урул дисм чоса рвч кэнчин вокэрдан сар са тугму чола дидин ин чулама ху Я тартон бахырча тапа чо обгин паман жонни чоржипсин пагма рума чо пока чанди зигган чо Э кунам гышаптын чон чулама ху Я та чондонда мазыг хонуужиг нинг кэнкэр семгэ хицэг нятг нанг юнцэг Эх житар мө кэк чуцэг нэрэн сагэг нэрэн дэфтал ёконе зэргэм чулома ху Я та нэ хасах зэргэ шунган дан румаса маму кэкэн да усан дэлэг нэг сабдэг чэмбо нэн дэлэг нэг зэбдэг чэмбо Эң арчи гэрчи лап зам бурчи данг нэн чэмбо амни кэцун дэг чигэр токоне зэ шакэм чулома ху Я та сандони ярарти нарарти мургун аси нордо я микер кхыну Эшин карьертин курко ношин нэкки ю ати нордо жан де ойон куржыгну Эрекин тунын гыкын турзан гөрмек кызын нордар кылыптык кызын нордар ганны кызыну Эндертик шарар тунгырчила ини сергэ тахтана давларын кур ини сергэ тахтаны кычырпачы норда чукка тона хурганяну Эл хата язина ю нота тазина тонорчила амни кетузу ини зе шакымчылыма ху Я та сандыни харахти напцан мару танга лунда усарынгын шигмир заргын ини серг та осым гы вакатам да урым тумбу тыкрык сесим ини сергэнде сарынгын сангыр ябры ини зе шакымчылыма ху Я та сатыни марахти назила ми шамын намда угни камшын норо хонса ини серг тарзан гутык зон нота кари гажаным Эр зэркэлэрмэк гызун нормэк кари юа тэ норзарнга чагызун носан чэн омин чопан буну. Эндэ гыйна норнгын цосина лун ёне сэргэ гыйна гыйн

0: Kumarchu Shapande Zikor Tatsu Gongo Orizangun Dunevli Kavdairi Dargajang Dion Nashikon.
1: Gongo Ta Orizangun Tomazgan Ekoitan Yantach Shagandul Tigi Ta Orizangun Daniel Tango Samton.
0: Orita Shakuchin Gongo Tsavi Kashik Tomoek.
1: Ата каран чигёнэр я чиг ачившан ма хилдэр жигэла ма жинэр датам ут ма ма аёнэр чэку дирэн гэти жинтэ та сома шэку дигэра тэр та сутэм ут ма ма аёнэр
0: жэ жэ та уринд карсон дирэн гэ шапашали кю цандэ тони шаргаю шаншин жамбани аня топ сонзга дамуз янтана чирэнгэ тавр шаран да явна тарта та уриз сонгор та цо чиг нэнгэрэн гэ кугол зонт сон машала та тага та сутэни лэн Tonsolangalang, Dalitigisha, Urisungojana, that salted owner.
1: That salted Taranzo, the Mutsadinzi in Jamalta, Tamatina, Zegazi, Hartz of Zegazi.
0: Tachi Carson Deno, don't be Shapasimus Hitcher. Haka?
1: Some Zazisheter, Masham Shir.
0: Say, that's some Jew to Samar and Gear, Jigger and Gear, those don't get no in Rilla, Jambag Shell Jonot.

Хари донжил чигни ригни лоржиг чигни ясл комшиг чигни иркатан якир чигни ракава чангэрин тэнгэ илмар пэнда нам бачэ нам бав демуйна я талхалы нэнгэ гозгырсым гомби норкалан же норка ян качан чентар мин прия ям дэнгэ ми то я вшатина ша сонтан ро на санчу сэркритэлва эр там чыгырын чен нам сумзо ирин до арта гор то парез о чишэнан до ламаг сержа чангэ чэптан яни сек хомбо топтан чангэ лортан яни сек гон котарнык чангэ гортан яни сек чэвэн курсым чангэ мартан яни сек Омотонра чанга вортаня нисе кажона чарсыл чанга хомтаня нисе кагартын тичин тонди жигтаня нисе кавшанам рамо чөти кантаня нисе каяр сиген сангари читаня нисе кололнам килгона нитаня нисе к эндер танго ебзин нора нисе кнарси гопитин чын нисе калапа канра каро нисе катопа мелонас нисе к мерче чанра нисе книтун ко катри нисе книрдо озин чинра нисе кнжан басерня капчули нисе к Одонга тамо жандай нисе кнагон тон кринчи нисе кнавда эмдиг чандай нисе кнсеркл кпсолар жили нисе кяка чечсэндай нисе кмака чэдэндай нисе к китонсо матгэм чандай нисе кчэтарман дэпчэн каро нисе ккарлан тэнгэр чандай нисе кмнэтг дэнг дэржиг нисе кркэцэг талым темки нисе кгома дэржин дэпай нисе кхон лонгэн корло нисе ксука кармо шогтэг нисе к тонка сангэн чандай нисе кргэцэг алон гэнчи нисе ктка сэрнэг дори нисе кэлака лонгэн чэсэри нисе кэниж тонгован май нисе ксэвжэ лонгэн корло нисе к Дичэпшон дова чанхи нисе кэкэняга жого турту нисе кэлонган пором пэнпэ нисе кэлэмча мо трэгэ шишэ нисе кэтанчэ по хурча тэту нисе кэдогур мо нэча дэвдэ нисе кэчэсон о нямор чарча нисе кэ лолым тамчэ загэрчэ нисе кэдалым тамчэ нэнгэрчэ нисе кэтанчэ гэвжэ норэн дэ топан дор дэ тамрэ зо чишэнан дэ музгэ нисе кэзэрчэ чанзгэрэла я та гэнва бэ кэ гозо чэсэн дунгэр дэл чонгэрэ тэр чэнгэ ягэ нэка чэнгэ дарэ тон хэшэг нэ дэр дони кэ чэгни Сайх цэчэн жоқ гондо мососо жомо виэн жоми карча. Эянгэ гэдэдэри яни тунгэра какори яни тунгэ цэхон жилэн жан нэрнгэ мацэ понде мен жон нэнгэри яна шанжа чыгны бдиги яна тыгжа чыгны нола жина хэжа чыгны шо ма нигэ жам сочэ нимэр чэра нигэ монзу ди нигэ гамо нигэ жама яни тамэ грагэм жон кон яни. Мылкава чанан гора жыгны врагна ялла жыптан кони. Э рамэ ко жангэ лия тыгна занэ ко чэшин тымда яни. Моми гого яна кына кроми жамсо мерин чэни марсери гамка гон ацгна чусэро цэмбрлами яни вэн торган цонгэр тыгма тун овэн мэрэг чонгэ ама нива Янгэ

0: ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས Шигзави ригна наварче нисе кырджа кеви ригна джиман гунисе кырджа мени ригна ембала нисе каси тарин сорчон шига и гунисе кыян ватан ланги кимчик тыг нисе кырто гапа ланги карджо синисе кыргын пито ланги нсоаро нисе кы Этаян гывалы карун дир топандор ди цамри зочи шанан до музыге нисе кы сержа жанзгрела Таян равар гобжи капжини нисе кы тыг рама джамму джипа и нисе кы тыг ни санген жанра и нисе кы нага лавын чонра и нисе кы сарамық тонга камнан и нисе кы латамчин гуари джипа и нисе кы Что лан кырка шок контро тон жау ени сек кылган кырка жанчара ма жан мында ени сер кызер же жанзы кирела я тар кача манан чиген жөн сек кырка парана чан жөн сек кындо ар жиг жан манар таны мени сек кырка чавча чан манан яны мени сек кын кетер ала мо яла цыг маңа ньо ньо яла ньо ньо дама яландыга эң акарче ва ма кысо не ка атраше ян чыцын боя сер же я та теран не зон те чечек кычып шиг шала ман жо я чыпсым гыттын тогмын жава кара те сени не баранен пырын гони то ён атсан кырсы мургун ане ма шик рама тынган да я кололы ма чага шик залы ма чава ерта сан жыгры сым дорта гы кын анор сан алон шик мон нор кын андык са сан ры токырды кын ашан са сей жон рамон жа кын ар чик кын гора мы коном гы кын аго кар жа кын аго кава гы кын акали не ертен бар бир ела лон та тар гы жиг жиг ела соным жам сон чин чи ела ван тан ярдан пен пел ела лила нан ми мен би жа ви шон ацела гы ми цехо ми кы шон анор ла ко мен замба ла и шон ати сым кын та ком чык сым гы шон ни та си мон дын ши
1: Ya ya kwatin shi tiran lem singile ja shi nyang khana ba yang chi ndamu sha pa nyamu zg ashtawa yinu thiji shi shi ningo
0: o ya kwatin chi
1: ya to na trashi dela
0: trashi dela
2: khtam tang khtam zi mi sim tang sim a bi ch tun tang tun ga lang ni li tang li ga chap ch
1: 从我们的卧室跟农村街刚刚就写上连村那年不是刚试试。呀，就得么？得么人，就得么。啊，得么人，得么人。打通跟咱这个村里边儿刚，你话通到就点这些个。呀呀呀，
0: 挂真齐。这个呢，出门去人家家乡人看那帮我吃这个呢。俺走路可是公车中，真的也出个，俺娘跑么转嘛些啦。
1: Жи-жи-жи, та чому пхуму джама та сонгина шапаранди, чонризг ргайинди зирдигон зигна, чинанан то сонгинди джандра четы шиг джизидали чаджгинас. О, та нештон жабдын гвартаны вадин арангачандайин. А, та нета нештон чаргагалу, чин солу кылтанин джандрзгашкидали шаргалуна. Жи-жи-жи, та чурангасонгина шапа шимузы хитир.
0: Та нака глакани чапчазы хитмузуни. Ашу шапанды чишу сача шинан сачана чихут сачандани шапанды чи карсантыран чи цалвнамо чик. А, та та танг чуни нон цумна чиг та чунунга гзинунга чушинагни кретаян чи тумамазмик. Ре та чилнин нони шапагни тни карсантыран чиг де гинзинда нмуйнуги анисламу чимурсанг. То шигин чигдаук та анга гергини джина гергин донламуйму.
1: Та нга то цхы та ни гонхо зони та шапаглахтан та шинтан. Чуин гина гонхо рзун рэмбага ог шапагар гинзин баре ла. Жи. Маму бана шапан дитуга хинаму сихи гихсам гуя.
0: Та нга чонрин лохчан джуманю, игер тама хитгитана, та ранга янчи

0: Шүний лобчог домбо чек метог атм варас пиг нахтам шиг чаджи.
1: Лобчог чэмэ ян зам чи тап чи хи.
2: Дад тчин зэн чэ на чон чобо цо чи цо демо ина. Нан кан чон сатон мо лобчи лорм. Нан кан чон сатон мо лобчи фо ма дом бу чилин. Не нахтам чо капшан ла метог атм варас. Ана наз гада сача зна да жау зуз. Жау те да Симоз грав ломбо жарав жел ойоко мавгани ус нинсыз гада симогда агаз кырнанада метхоз чанг жогону орг сонз денида ага динананга метхотта да таң хон сонз симог метхотта чири яб жау са сонз яб жау о метхонда да метхо отум гарари метхонда хшиг метхо ца чинз генери тевзи шаз денида я жауга ломбо чаукавай дали о че чауга метро тумгара хкан очгри цуахузи тевси квахабзи ендон ломбо рики квата тале матвзи тенида жауга да айоккуг шеле ккуйданзи айоккуг шеле жауз дали жаулага нга метро тумгара цага сона чоккара ngara dokhazgshin tevsi shiz teni yab jaugus dali o tara chokobzinari Тэнида ржаугэ ржаугэ ёкугэшэла токазгэшэнита лама хаттэнзэ тэнида ёкугэшэлата сон сон сон саунда хмавша згатэгзэ хмавша тида о чокан жогуни тэзи ти саунда ёкугэшэлэгэ о нар жау квартара мет готом гарап цагэн жогуни тэвзи шазэ тэнида хмавшивзи дали о Чу метротом гарап цаатын ившира онгор тасота ngara metrotom gara hkan chikshinda niwa mo chortira tevzi fshaz tenida yang yuquyala yuquyala son son son saunda kirtazga tigzi kirtiyin aro chukan joguni tezi tizi yuquyshiliyin o ngarja ukartara metrotom gara tsagin joguni tevzi fshaz teni kirtiyin o Чу метротом гарап цаатын шира онгочи ngara metrotom gara hkan chikshinda niwa mo chortira tevzi shaz tenida uyqu shela son son son zanda tang ha ching che sag rsa arang sag temu sag ga tonz tenida ara zi ondal aro chokan joguni tezi tiz teni uyqu shela o ngar ja u kwartara metrotom gara tsagun joguni nda nga tang di han go mo kevzi shasanda Абра тизи дали о танада чок хнямин гомжура хурада кучо чилан жуабзис танида ойоку гишелада абшуати абра тингамин гомжари сонсанда тэг сон сон сонсанда абра тида хнама чали усонз танида абризи дали о так чок хнам тач курса мара нонгра нонгунжуа чор зате ла хутэвзи шаз танида Ойоку шелы абризатели сон сон санда арагда цамара нонгра нонг сонз тэни кэрнига сон сон санда лон азгымдо тонз лон атимдо тонрата абраг лон азгта нидали о чо ганганна сонрата ганганна нада ганганна нио ганган тэнигда чо метр отм вара ю савртуна тэвзи шаз тэнида Ойоку шелы сон сон сон санда лон атина атонз лон атина атонада агангунани узг агангун тенник чемдогуда чемгучгада ярчу марчу чемдог хонч гиж гус тенида уйку гишлэг чем дипчга арга ярса марсазги чем тгсамчазгината диагапутида уйку шлэ чэлида метготм гарап цагсонз тени кэнига сон сон санда цокаазга тонзга цокаатонада агапути уйку шлэ крим цоти харкаатинда донаазгтани о чомет чо донаакана сонада донаакананда метготм гара тэджионери тэзи шазг тенида уйку шлэ сон сон санда донаатина тонз кэрги донаатина сондада Мето отом гарап жарап чи тамба тидинда шира юнз шира юнда да гапутиин цокани кри харка атинда нига жаран са сонз тени уйку шилаян сон сон сон санда кырта тегзи кырта Kırtağız idali o gar çuğa metro otum var akınçı şingçü şin zinu zir tasuta kırgi metro otum var akınçı kuşin dağın dali kırtağı arangi uamu ayıqı şelay şin dağın dağın da ayıqı şelay kırtı uamu çeli son sağında mafşa tiz mafşa mafşa ya metro otum var akınçı şin dağın dali mafşi uamu çeli da kırtı yağı da acao popçan sağ son zi Tani da, ja ayoku shilaga metro otam gara, shkan shigra chaldag mela, jara ja kuyara, ja umbuzi, ja uzdal, o, chum nyokshig zhontung mnyo hopa janzgari, tevzi da da, ayoku shilaga jasa chungib zhigzi, tani da, kirchia u deshchikin tsua arozi, na chung chukpo tso, nye anahtam shasar son, da demo shiv.
3: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
4: Nachung loren dan ser bikar kum Chukpo chung chung cho Dahta che cho nachung si bier gan cil lim cing jo Arg bier gar kum ge chanpar shik tong Nga chi hivshi cho mo re A lor ge shir cing jan

0: 야, 다 산더니 야라티 나 소금 드글 공건 친다 우사 아치 르집식 모이네 서거 샤총친 저가와다 우사 아치 총럽 잠보이네 서거 엔당아 하크랑 거 갸브르이네 서거 사더니 야라티나 예샤호스 키거본다 우사 보동 똥튼 톰보이네 서거 신간능 남키친다 우자간능 니거르 길이네 서거 예터카루 공고 잔다 우사고이 참소간 모이네 서거 넘샤롱 타글릉다 우사 보동 도노 건카조이네 서거 야, 단도 파동 먼저 하동 있네 서거 하동 어동 찬득이 있네 서거 엄마 먼저 놓치 있네 서거 엄마 놓치 땅다 있네 서거 엔데 참거 먼저 득치 있네 서거 참거 조 득치 진다 조 있네 서거 야, 다 산더니 하라티 나 동으로 머 자극 산다 우 사보동 어 집식 모 있네 서거 동으로 머 거라 강원다 우 사보동 어 총특기 있네 서거 터카리 개가 찬다 우 사보동 총처럼 모 있네 서거 Ekerjer mo tanga tangda u ngarang sar go mifshi mo zo yin neser ga. Ya, tan dar tan ur dixim gan jong kong yin neser ga, tan du u yivong sin ngom sa yin neser ga, ndu tumi na ka kang sa yin neser ga, ligan kir go wa kan jam sa yin neser ga. Ye chi gan ba set tigarang sa yin neser ga, chong chong ban dam dhig ji sa yin neser ga, lalang ye kap tu tap sa zo yin neser ga. Ya, tan ngerang sar ag nir tan un tong ni ka yin gip da shi zing bo ya. Tamala na cha mekir ta shi khu shila ko ka mekir ta shi khu gam ba set gran gup ta shi khu jom ban da lu ji gup ta shi khu ye mer gan thandin yong gup ta shi khu ka ri jin zin ta pe ta shi khu ta shi de lu pan san sok par khu ser ga
1: ya ya ko tin shi ter un sha pa sha nu shi ge yak ta
0: ya
1: ya ta ter un ge len sin na ni ja shin yang khan na ba chin ji tr sha na du nu ka da shi zer
0: ji tr sha na du nu ka ja na ta nga rang ge sha pan de na ta tang ma na nga rang ge ta rang ge po zi kha chik ge sha ku nu ge ku zi mo Tani ko tang tata yamtsin yi qa ranga sam zgra, tani ranga chang maasub. Tani tab zhigni ngi shapa kaashukti ranga gaya ranga shakur kapte ngi aji tuyara ta ko ranga shapa jetsung meka. Azi ngur nga mazi nga aji tsikazi shataya. Tani ta nga ranga shalaki ta ranga lo zung di nga ranga ta wara njuksa ni nga ranga zhig lensa ni blang. Tiga ta nga ranga shapa nga rikta ngi. An tu tani nga ranga ta ndi marzung ga ta rikir kina rubi sir gunti ranga ji tuyara. Ngi shapa nga mazi nga ranga tsagni ta tiga rikwa ta ndrika zi tuyara. Hali yaz indik kasir katani. Ta tani zonti yarang shapan da tayang afshan yi kimsin tamasi.
1: Ati gana maung pa na yung chu khali zonta ngarli tarni trahi mwanda shigo.
0: Ya ya, kwatan shi.
1: Demu? Ya. Ya, pumo dama chu demu?
2: Aw demu yin.
1: Rati gana tatang tamhun jantar gitu ni ta shapa g vamik kurda ni tatsang chu nyo atop songzga.
2: Ari.
1: Rati gana chu trahi temtis shi.
2: Kwatan shi.
1: Тэгнэ тхмэр чи ячи нянхна ба ронин гортцга тавдизгэна
2: оя ячи нянх чгона ба чи чуд юмина нганы пайлын цонб кэл темчин зони дэтг ганда ман төрсэн цэшг гүн хэгэн би нөгэ нжгмо чи мазгин нганя пхмо дон масэра
1: реже татун шапан рандр чуны шаргэн нёва тулсна рэнгэн юнсэн дам сурач мөзг
2: я тасан инженерэн гин рандр дэшиги татай анди чунда нэвшарга анива тумнын дотгонда инжина Tashi tiktok batana jiozi, semsan batana gaiozi no jimsantari.
1: Jiji, ta ti arjint shapa gatoa shu rangi shiga ardigitagam bapa yi tamu yi nai?
2: Ta shapandab jangu tinji na rangi ardigitagazi ta tagayo chiri. Arita ta ti yang ti tsok digitagno ti tsokum jiozi rangi yoke samchik tamziri. Ta tani rangi njina ta tangma loot sazo chon rizika tangma lopchanani shirayon rizika ni wilda shapa nga qajirtsindi hachangar gaju gag. Арита яг маазыв шэл мэсиг та чигшэг гүнэн дэ мэсиг сэмчин гүшэг гүнэн дэ няна а та тачих чиг дэвшэн нөт яг гэт рангэр гамзу шэ хижэн дэ дурчс грэтэр ранг гүшэл мэсиг тэ на та чиг ранг дэв нанг ава крика гэнжэн я чо чиг та чиг каса матгыз грэт та на чин дэ хижэг дэ зу чиг жонгаз хирэн дэ чившэл хиказ грэзи та тэг ян а заран гэ чиг ди цок ян карт гра дэрчэн дали тэ жонг зүг үйдээс удаатам дий та аранги чи жир жижэл газ гэсэн үг таасан та аранги томс самсал томс гэж
1: жижи та тухмар чи шапан дий зикор тасу гонго өри жангун дээр дэрка жан гэдэг юм уу нэш гэв
2: гонго та өри стонгон томс гэн э койт нь ямта чи шагнд үлддэг та өри стонгон дээр тангу самтад
1: өри тэшэ кочин гонго цави каш гэдэг юм уу яг
2: Ata karan chigi yonari, achig shan maa khildur jiga yila maa yonari, ata muta maa maa yonari. Shaikuti rangi ti jinta, ta soma shaikuti zikura, tar ta suta muta maa maa yonari.
1: Zhe, ta urinda karsan terang shaapa shali kyu tsandetoni shargayon, shanshin rinba ni anyaa to sonzga. Namuzi yintana, kirangi tawar sharanda gyamna, tarta ta orizu songur tatsu chiga, ngangi runga kukolo zonta soma mashala. Ta taka tatsu tani, lan tongzuga langa langa dalitigi shab orizu songo jina, ta tsalti tuyo nir.
2: Ta tsalti ta rongzu, tamu tsaddinzi yinji marita yang, tang mafti na, zegi zegi harzuk zirzuk zegi zegi ichi yochir.
1: Ta ki karsun tani, dombi shabba shimuz shakichir, taka?
2: Zumzizu shakichir ba. Маз шамшигэр.
1: Жи. Та сымжуута сама рынгия, жига рынгия лозун тэгэн үйнэрэла, жамбаг шэл жүгнуута рынгия лозун тэнгэ, та тэшэкунуута мүй.
2: Та жамбаг шэл жүгнуута рэгэ няни, динана ян чигцэг югазу кундуна улан гэдэн, ян рынгэ чиг ела харндуку нага нани та, тэму шамашэ кузэ юнэн.
1: Жи. Тэ рынгэ, та тамхуэн жандаргэ тхуны ки шапата шэл.
2: Кигана оризонтан тижигне артанулгсын топаз жал тижигне жавшицгш.
1: Ажи та чо шапа юцкунаны чиг рангич ергасура тэкмар рангич хихивнанга.
2: Танулгсын топатра яра гобжек топатай.
1: Чичу дэвананы чу касын хасын да самаг тавры шапарында гинзэн нун итин шимур.
2: А та тамазутина я чиг темаз гри сон ёк тамазу инжин таш мочиг рашанмик. А та тижигсаниан чи ни чигшэлтэниан нин такатгыныг та чигшэлтавар та чиг таматина чи масон дэн.
1: Халым кисү дэвана чи мус хэксэму.
2: Чиму хсым бижэт мус бижэ окази. Жок.
1: Жэ. Та чөрөнгө сүнгэна та дэрэн шарга тумдыгна. Кэ лонтинг гэнжон шалынгэлэ сүндэ жилэ дэлтэн. Гэшин янкуна бызна чук. Яна ронит каним наним гэ бэмэл дэгэв шанан дөнө гача шэсхэк.
2: Так чи инженера дижинте шапан демонтот жоо айшалайна та чиг картгранда зая ян чиг ран гэрг мавнён энэ мөндөр юнери та дижинте ранг шапан дэв шонг мапчера да тан та дигри цэг зумнян нара ян чиг ди маптан ада тан хшиг шалай жоо азина ранг та куркм маз гёнрэ
1: жи жи жи тигна чу ранг та сонжина тер та ми шапар мага бжин нёа Тэжу шапа маңапшаржа хи, та тэхир хийгер дэрэн гэна аңнива лэнгэнзэг шапа кэрзэг хэрэда дэй юнгэн маш. Гэнна ян мүдэнэн гэшэгэ янра гобжэг шапанда шэгэгэ гэсэгэгэ. Гэнна кэж янра гобжэг шапанда гэшэн янхэн нанба ян лонтэнгэн нон янхэ дэрэн чопа зэнбэгэна.
2: А та тэрэнг нэмазэн ур кармазэн уча шиви нэма тунжа пи нэма пэнсэм зух пи карма дэлгэн жон витэц нэйг карзэн гэ нэма лоэг тэвзэн гэ нэма чуа шикэн зум гэ нэма ин мэл хан зум гэ нэма. Эсэн хэнна дабло хонтог нэма шачапчил самби тунжб гэ нэма дэ дуккунди. Унги кацэг зэн уусэри дали сэрсэру камдог манжэра дали лэгцэг зэн уутари дали таркару кацэр мамнуга дали токэм арэ курсмна юни варкэ гэцэн рэвжэна юни макэм донкэм гантгэна юни вшэгэр жакэм сосона юни. Хари донжил чиг нэрэг нэлор жиг чиг нэгэс лукум шиг чиг нэркатан ек ек чиг нэрэ кава чан гэрэн тэнгэ елмар пэнда нам ба чэ нам ба дэмуйна. Я та лалы нэнгэ гоз гэрэсм гэм би нор калан жэ нор ка ян ка чон чин тар мин пэрэя ем джэнгэ ми то яв шэ ти на ша сон тэнру на шан чэв сэр хэ чэлва. Ер там чэ гэрэн чэн нам сэм зо ирин до арта гэр то парэ зо чиг чэн нан дэвла мах сэр жа чэн гэ чэп та нян нэсэ кэ хумбо топан чэн гэ лор та нян нэсэ кэ ngu qatar nok chang gang gor ta nyan nese kirche won kursum chang gam ta nyan nese kirche Омо тонра чанга вортаня нисе кажона чарсыл чанга хомтаня нисе кагартын тичин тонди жигтаня нисе кавшан намрамо чөти кантаня нисе каяр сигэн сангэри читаня нисе кололнам килгна нитаня нисе к эндир танго ебзин нора нисе кнарци гопитин чан нисе калапа канра каро нисе катопа мелонас нисе к мерче чанра нисе книтун ко катри нисе книрдо озин чинра нисе кнжам басэрня капчуди нисе к одонга тамо жанра нисе кнагон тонкринчи нисе кнаврда эмдиг чанра нисе кнсеркл кпсолар жили нисе к яка читсэнра нисе к мака чэдэн танра нисе к китонсо матгэн тамжили нисе к читарман дэпчэн каро нисе к карлан чэнгэр чанра нисе к мятг дэнг тэржиг нисе к кэцэг талым темки нисе к гома дөржин дэпа нисе к хуа лонгэн корло нисе к сука кармо шугтэг нисе к тонка сангэн жанра нисе к гацга алонгэн чи нисе к тка сэрнэг дори нисе к лака лонгэн чигсэри нисе к ниж тонго ванма нисе к сэгж лонгэн кордо нисе к дичэпшон дова чан хи нисе к кенега жого туртү нисе к лонгэн пором пэн пэн нисе к ламча мо трэг шигшиг нисе к танча по хоча тевтү нисе к до курму неча девдү нисе к чыксан о нямор чарча нисе к лулум тамчы дагыч нисе к далым тамчы нингэч нисе к тамчы евжен норын ди топан дор ди тамри зоч чанан да музыгэ нисе к сэрже чанзгрела я та гамва бэк гозоч чэсэн дунгэр дэлчон гэрэ тэр чангоё гэни ка чангу дара тон хэшгэни дэр дони кэчгэни Lāyak tsachin rukun dhūmō sōsō rōmō wīyān rōng wī kārchā. Iyāyān gā ngā dhādarī yīni, tōnggā rā kākūrī yīni, tōnggā tsā khuñjī līnjāni, ngā mā tsā pōndī mīnjūni, ngā rī yōng nā shāngjā chakni, bjīgī yōng nā rtik jā chakni, nō lābjī nā khārjā chakni, shō o mā nī gā jām sōchī nī, mar chārā nī gā wāndzū lī nī, gu gā mū nī gā rā mā yīni, tāng mā rā gām jōng khuñ yīni. Wīl kā wā chā nā ngō rā chakni, rā gā nā yī lā jab tāng kūrni. Iyā rā mā kū chā ngā lī yā tāng nā dzā nā kū chā shun tam rā yīni, mā wā mī gō gō yā ngā kū nā kār wā mī jām sō mī rīn chīni, mar sī rī ngā mkā gō ngā tsik nā chū sī rō tsēm bar lā mī yīni, wān tōr gāng tsōng kār tāng mā tōng wā wān mā rā chōng gā ā mā nī wā yā ngā gō zōg mā kō ndā yīni sīr kā sīr jī chān zik rī lā. Yā, tā yā ngā zōg kār mō rā chī, lā dā gā nyā ngā dōng jī lā nyā sī mā tā kār wā yā ngā mā mū chō mō tōng gā lī gā chōng bā mbā. Yāng gā mā mū chū mūndi tōng gā lā gā fān sīm chōng nī sī kā yāng mā rī dzā nā wā rī yō nī sī kā yāng kār lī ngdī mbā rā nyā nī sī kā yāng kār lī ngdī sō nām chē nī sī kā yāng kār lī ngdī pī tūp chē nī sī kā yāng kār lī ngdī wā kā yāng nī sī kā. Yā lī gā ngkir kā wā kā zō tār kā rū lō ngā chuan rā yī nī sī kā lī gā ngkir kā wā rā kā tsō mī tōg sēr chīn chān rā yī nī sī kā lī gā ngkir kā wā rā tāng zōm rā mā rā sī rūn chīn rā yī nī sī kā lī gā ngkir rā chīn gā ngā chām nā tō rā chīn gā ngā zōng rā yī nī sī kā. Lūyāng kār nāmar zhōngā chāmna kī kār wū tāngā tāng rā yī nī sī kā, lūyāng kār sāngō chākā chāmna chāk tāngō jāmdar chāng rā yī nī sī kā, lūyāng kār trabjā lī rā chī nāk sēr zhāng ōmī kwañ rā yī nī sī kā. Shīk zavī rīg nār nā wār chī nī sī kā, jā kē wī rīg nār jī māng gu nī sī kā, jā mī nī rīg nā yīmbā lāng nī sī kā, sī tā rīm sōr chōng shī gā yī gu nī sī kā, yā wā tāng lāng yī kīm chīng tāng nī sī kā, tō khā pāq lāng yī kār jīw sī nī sī kā, gīm pī tōg lāng yī nsō wā rō nī sī kā. Hei taa yang gwaa lak karun dir topan dur di tsamri zog chik shan nan dhamu zgini sirka sirja chanzgari la. Taa yang rawar gobji khabjini ni sikka, tuk rama jammu jipa ini sikka, tuk ni sangin chan rai ini sikka, naga lawan chon rai ini sikka, saramak tonga kamlan ini sikka, la tamchin gwari jipa ini sikka. Shto lang kirka shoktan chotan jawo ini sikka, lak yang kirka bjan cha rama jammu nda ini sirka sirja chanzgari la. Yaa, tar kacha manan chik jo ni sikka, kapa rangna chan jo ni sikka, ndo arjik jang manar ta nam ini sikka, kacha vsha chang manan nyan nam ini sikka, ngim khay tera lan mo yela, tsik manga nyong nyong yela, nyong nyong dama yela ndaga, inga karche wama kiso ni ka yang trashe yang chi tsik mbo ya sirji. Yaa, ta terang ni zon te che chakka chab shi gav sha la manjo ya, chab sam gatan tog man rawa, kwa ra tri se ni nyen bara, nyan par yungo ni to yunga, tsangar se mur gunga nye ma, shik rama tanga nda ya, kwa lo lama chaga, shik za lama chawa. Yerta san chag ra sam dor ta ga kanga, nor sa nalong shik mo nor ka kanga, lik sa san ra tokar la ka kanga, shang sa se rong rong mon ra ga kanga, chik kango ra mako nom ga kanga, go kar ja ga kanga, go ka wa ga kanga, ka li nir chen ban bar yela, long ta tar go jig jig yela, sonam jam son chin chi yela, wang tang yardan pin pil yela. Li la nam ni mambi jawi shunga, tse la gwa mi tse khu me ka shunga, nor la kumin zamba la yi shunga, tiak sam kanta kum chok sam ga shong ni tra shi mon dan shi.
1: Ya ya kwatan shi, terang lem sin jili jashi nyan khan nam ba yang chi, ndamu shapa, nyan mu zi ashtawa ino tiji shi shi ningo.
2: Oh ya, kwatan chi.
1: Ya to na tra shi dele.
2: Tra shi dele.
3: Khtam tang khtam zi mi, sim tang sim a bi chuk. Tun tang tun ga lang mi, li tang li ga chab chuk.
1: 从我们的卧室跟老农村家刚刚就弄些冷链子那年不是个事实。呀，就得么？得么因？就得么？得么因？得么因？大同跟咱这个村的，不晓得讲你要从哪去点这些个？
2: 呀呀呀，果真奇！
1: 这个呢，他们这人家也是眼看那把我吃死的呢。
2: 俺从路过的工货中，真的也出个，俺娘婆么专门写的。
1: 这，他中午婆么专门偷送去呢，下班人的。

0: Очень соло кылтаны индендер деген шиги дали шаркалыңа.
1: Же же же. Та чөрөнгө сөңгөн шапашмыз хикер.
0: Та накагла кани жапчыз хитмыз мыны?
1: Ашу шапанды кичу сача шынны сачайна чык сачандыны шапанды чык харсан дөрөн чык салбына мы чык.
0: Тата таң үчүн нино чумна шиг та чынынга гизинүнгө чык шынгыны кредит айган чытым мазым хик.
1: Re, tachil nilnooni shaapagani tani karsan teron chiga de jinzinda namu inuwe anisinamu chimur sang.
0: To shikin chigdao ka, ta nga gergini jina gergini don lamu emu. Ta nga to chiga tani gongkho zongni ta shaapaga lakhtang da shintanga.
1: Kyun jina gongkho ur zong rinbaga uki shaapaga jinzin bari la. Re, re, re. Maamu bana shaapandi toga khinamu chiga ijak samgu yo.
0: Ta nga chongrini lopchan jumanyo igirita ma hitigita na Таран гэнч ватсад цэг шалай ич үгсэн байна руу юу?
1: Жи жи жи. Та чи чуу сачаад нэ чи картон дэр нэ ажин ши дэ гинзэн екур тасу кэрши ятан рамы чи мусгэр.
0: О, тада да тавар капр нэ цуха цэгэ дали. Цуха нэ да гэргэн гэ мара шалай юна ран ранг та чи чу да тамус гэр.
1: Ранг ши айи рэ тар казу чи мауана чи мэт тэн дэ гэн гэн чи гинзэн екэ жиг дэ кю тэтхна хэрэ ека ю.
0: Тэхрэ ик ю да шму чу тому те я чи лоб дюга ка мек лоб чан дюга да шму чонг ина ка лоб кр да тому те цок
1: же ставна марга сан гина чи что она му юк
0: марга ин дина рте си го что юк к на нан да не шпагам бу го там си кндан дэн дэ чили му да ли нян чин кын го марга я чи чан дзги да ли нян зга тон тон маза та ю
1: же же тэг тэг на марга си го зиг на сураш му юк
0: Si ge shag da to tsirin jo jisu ku gra da to tsayar nang ma shina da yong mat ta.
1: Ya shin yang khuna ban da ni chi chi ge sha ba zge yin a ta ba zge na.
0: Min da ni mar ding ge sha ba zge tong tong ma zu shal. Ya ta ti rang ge ni ma zung ur kar ma zung cha hi wi ni ma tun zhi pi ni ma pen sim cho pi ni ma de leng zhong wi ni ma. Dir nam la ti na kar ma yi ge ni ma sa la ti na ti chi li ge ni ma war la ti na jir kri yi ge ni ma yi sim yi ge ni ma ti ke la nin kar un da la. Yengi wul kawa chenggir jan cha ma cho tu wo min duk char kya la na chenggir jan kan da zu to pan dur di zam zi yi si ka zi. Hiyaa, tang kiwa nam ge sha jinta na argan ba nam ge ngig jinta na. Yeng huin kawa yeqe tib zong ta zu la jib zin dru mi nam chil wul kawa chenggir gong kib zi dig nir chen bi ma yim yim chen mu khang za a chi gong duk cha zu yin ni zi ri sha ka zi. Hiyaa, tang kiwa nam ge sha jinta na ma cho tu zi ke ki tang na lu ngak sim cho nga ya ra bali ti chig sim cho bjil ta qi zhig na. Ерча толгу тараши гонисе кэтон кормо кенан дуг гонисе кэнда тгра темдин цон тг иннисе кэ кали нота тартг иннисе кэ каржигын тын зо жиртг иннизи рив шаказ я та дин чг дун чг дун чама иннисе кэн сання чг жиг темдил иннисе кэн ди шу дун тон кра енчил иннисе кэ чи сан жи та ба тартг иннисе кэ эн ди чи дун траши тг жил иннисе кэ чил тг тын юнг темдил иннисе кэн дин тана нор чабдын иннисе кэ мэрг чам тын зо юнг темдил иннизи рив шаказ Ya ta di tu ma tam tsin nar nga yin ni se ko lar gi sil chi ge tem tli yin ni se kan ti ni mu cha da ma ru yin ni se ko dong mer wo pa sang ge ja cha yin ni se ko yen di khung gu dong chen ji ja yin ni se ko du cha chi ge li yong ge tem tli yin ni se kan di ri thag ma chi la sha mu yin ni se kan tan zhi lig dang zo chi ge tem tli yin ni zi ri sha ka ya ta di kha tam kha lang na ku yin ni se ko ja na ku ma ti ge tem tli wo ni se ko nang ma ji din ma ru yin ni se ko za ma ru ma dang chon ti ge yo ni se ko di thong ti ge ra wa sim zi me yin ni se ko che kom chu sen bon chon ti ge yin ni se ko yen di ra wi se kan go ya se go ni se kan gu la ri tang ge ni ge ja zi ge ni ge cha ri tang ge no ja zi ge ji la ma zi ge wo da thong ti ge yin ni se ko sang ji ge tan pa tar ti ge yin ni se ko chin cho wa zo la li thag ti ge yin ni se ko Ya tan de me na wo la yo go na zgi ni se ka yo na ma chin du go na zgi ni se ka ta ta na tem tra rang zgi ni se ka ta ta na mo lu rang ji ni se ka ta ta na ng ta rang tri ni se ka yen da ta na ma shi sam tun dra wa se ka ta ta na chir pi ka chi ta na se ka ta ta na shi pi che ta rang na se ka da li la tg tang gar ja cha yin ni se ka chim za song zom gar tem tri ni se ka ye shu ma ru ke ka shung kar zo ra nya na zi ri sha ka Yaa, taa ngin jiga tarwal kawa chengar jan cha ma chotu gu min duk char kya la na chengar jan kanda zu char jya me pi cha khikho nyam jya me pi cha khikho. Yen da kong ni kong ta pe ka cha khikho yang ni yang tang duk ka cha khikho da tag na ka li gi ka cha khikho da tag na sam tun drab ka cha khikho. Cha khi de la ka pen sim cho par kho.
1: Yaa, yaa, taa na tereng len san na ya shing yang kanda ma namu shaba nyam mu zik tawa ino tiji shi shi nengu.
0: Yaya guatanchi, shichu guatanchi.
1: Yaya, tana maungpa na yung kyu ta shapa girsik lam khanda khanda yung utakhi mwanda shi.
0: Yaya, guatanchi, shichu.

Цэр гэнин нэ жарбэн чангчи нянг дэлэн баркэ шунэ лонгу кяхчин курвэ лорэ. Нин тэрэн жарбэн гэ мангцугур курсэк чангчи рэ дэцу вэ дэнэ. Гошэ зомэ усэ жун гэ махун гячил тэн цачм зоучи гэ нянгхэн пэшуг ла ngорглэши. Донжин дэн жарбэн гэ мангцуг кахи чи нин тэрэн ngорглэши гу пэшан жарбэн сэ жун гэ занзэ чи лорги ла тартэн янгтэн зэнба тэн шэбдэ тансун шэ гэ бэ ланша дун. ཁྱི དང གི ཉན ཁང ལན གྱི ཐང དེ རྒྱ ཆེ ཡག སང ཅིར ཤར ཚར སོང ལན ཚན དེ ཙོམ དྲུག པ ལ མོ ཚེ རང དང ཙོམ དྲུག གན ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཧ པ དེན རྒྱ ཚོ མོ ཅིལ དར ཁལ བ དོར རྒྱ ཚེ རང ཅ ཆེ པ དར ཁལ བ ངང ཚེ རང དང སོ ནམ རིན ཆེན ཡིན ཚེམ གུན རྒྱ གི ཁྱི ན པའི ཉན ལམ དག རྒྱུན པ ཡིན ད དེ མོ ཁེ

0: анта мавша тизг мавша мавша я метрот мора кан чиг шин дан дали мавши во мо челита кырчауда ажа поп чан са сонз тенида жа аюку шалага метрот мора кан чигра чалдыг мела жарап жап куяра ажа он бузг ажа уз да о чом нёкши гжон чон гмни хопа жанзгри тевзи да да аюку шале жаса чон гжигзг тени да кырча во дерчи кин цуа розы на чон чопо цо не на атым ша царсун да демо шу
1: хэмби си чун ленсин
2: харуи штамжил халангжен
1: хтил би токер тагжен
2: ари би ардан кангжемжен
1: нацу начум си биер га цалташжен
3: хирэг гар чужин жави гар кон
4: лори логшиг ли ньори гар кон
3: хирэг жо демо зуиш гар кон
4: лоси жо джечун жави гар кон
3: Nachon loren dan ser mi kar kum
5: Chobo chong chong cho Da da che cho nachon si bier ga chil lem chin jo Arg bier kar kum ge chan per shik tong Nga chi hi shi cho mo re A lor ge chir chin jan

야냥이비 듣고 총총초 다타시 저거 산지능 전반 된지나 나총 시비가 측근 지기티 참바 리비 스카콘인 나 탕리 리비 스카콘거스컬음 더질란데가 땅아 나총 시비 대통 겐 히등 젤비 아 차투르근지나 히샤코르즈근지나 정말 우초주일 된지나 기르킨땅 파마 탐지께 영어 나와리 요르종아리와인 리 차투르세고는 된지나 크르게 тагыйб чэндэм наадыг тан тангур гичэл хэвчээ нүүг даахшиг нэрму та нэрши чэнг гэнэцгэр. Даах зүүүн жина зу шиаиира лулу марамби шипаанды шигэн жүүнэй та дармашунда нүүг наадыган жина шипаатый нарашиг цабчээнэй дамузгэр. Тана чатур бэгэндэм гэ дэшуг рэнжинг дэвцэл зэгэн гуэнэй зүүүн жина кэргэ джангара штууа ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

Цэр гэнэн Йемэн хусэ чэгчэг тандунэр цанзэг динин тэрэн пэндэн тэн мэмэлэ намчэ чэдэ Йемэн гэ тайи цэ шэнчин гэ хунхэн цуэн чэмчэ мока чэки Йемэн сэжуэ мэгэн динэй тэн цуэн чин зуэ ла джабгэши Йемэн сэжуэ мэгэ цэ чэнин тандунэ хусэ чэгчэгэн джабгэлэ нюнтэрэ ян мэбдэн гэнлэм тэ хора тэн мэ сэмчэ ла мэйпу Хусэ чэгчэг цэ гэнэн тадун тандунэ мэмэлэ намчэ чэдэ сота арэбчэ Ame kungsi ya doonham zojang zo zhira doondag tang te yaarhun la sota arbitya mamla namchi yemna nga kunga waarhun la zanzil shipi shabchul la shirlan lukpari. Sota arb khonshuk ji nekibsa doon ter lan matab. Sota arb nekung buganin ter tandun. Chizanda nipi Ame kungsi ya doonham zojang zo zhi dhikr jigla nintar meshkyun shonshan marna khirmi zime. Yin yang sota arb nekung buga meshkyun jirin zhongchin xa wo shame.

Өчірді тұңды жүрсі чаңчынық савалі біжін, маңды засын жұңылар Якуб Шылыңғы декім тұттым сұңшчуңғы лейшігі лғычірі шебі егінжі ғонсыл жәндері. Сөсі жи замның лғычірі кімінің лейшігі лғычірі ярылыңды, Якуб Шылыңғы декім тұттым бі лейшігі лғычірі қысым нямты цығы өчін, лғычірі рейді тұққы аңчан мандады, аңчан айнині, аңчан жиуардың, дені аңчан чанва рейді ғывар. Tangkub sart jiji ji angtang samba te cho chin yo. Angtang te thobtang lagachir ji angtang tang rawar sakil xawu zi yo. Leishig lagachir tangpu de na chirtang ga choncha jan ji khuwa shigin ba tang darta ngomduk ya ni sheka cha cha ri jir yo na ang. Ki tongta warsum de lagachir de la jinir si ni shir len kab sem chung ganglag she jin yo. Leishig lagachir de thoba ni zung. Сусул дэнгравар затэн дэн цуа рожинбэй нжугба цулаан дэнга шигсун цурчун конар дэнэй цуа рожинбэй нанбар нэрдуг шунэй юнбубжи джэбцэллаан нэрдуг шунэйо. Тодам сунчун бар дарэй данжиг гур тунчиг дябжиаг дапу юнбуб ёчан лучиг юнбуб гур чэнэй тунчиг джигжайо. Сусу дэнгэй нэвшайна, ngonchil ranganil nam nyama shigla lapu lenkin shigitan jirinruwa na xamilin dipa shigyinla chungti nin chua rusi sacha di yakub chalangtan jirinruwa na deli jing xamilin dipa shigri. Sosulun dolu cimbe ngang shagir, danjig jay yungbub di na loyilin dipi yungbub shigita zichu. Nga zi songjinba na ngarjina rangchim jir zasayinla yakub ji nga zura lapu jing derjin yosir. Luun dengi ranga yungbub la di ni kiin chua laang Дэртэнгэ нэрдүг жүң чэнбүү шэгшүң ю. Янг чэгшэн на, нэнкүр чэн пүүнгэр на, чэдэн, алу, жава чэ нэ шэл мэргэй башгэ ян ла. Дэлэ жэн жэмжэл ёшэл чэн шташюн нэ шэлан жуа нэ, жэ чэ чэдэдэн дэнэ дарта кэмцэн цэнмэр ланкүр ю. Сусу нэ маанжэ засэм жүң ил Якуб Шылыңғы, дэнкэм тотэм мэрнэр маачэр вэн хуан ла. Куна затэнгэ дэнкэм тотэм мэрна шэгэ ян. Tati warta ki nishtung jo nga lora jarang shang mamang sishung gashinbi zatang jekam dodam songshib lagachar de nyatsag shindi. Zatang dodam bani jekam dodam ban jirwani zung kola bopa ki yipa shigna. Yakub Shılıngı songshib jeche de rangani je nikhin dun taba deri. Sosi ji de na, changmi jekam kori ga songshib shijin yo na ang dodam dang songshib je ngancha deji ji chikshang yimul. Tengkab kursung shekab, zatang nyankur ji rdang chi, cia, devzun rishji sugchik dang, jengi tsangmar kursung duandan shekibar din, kursung lingan nga li malag janda jiryo. Sosu jin tangkur ji rishji dang, zahang la mantil dokar chenpu shekin yo. Ditsui jen jirwa dang dini njirduk njojinba na, jekam khorik zang masal, tatung kutsi kursung shekdang la ang njirduk shong yo. Sosu ji shajir, Лунгэн хуан ла горсун нинту лагчи зуу емул, нрукпа мангпу шеге тонгул чиртар шеге баан хийчаме. Тангаркав жекам горсун нинчи APP жожинбеганга горсун шебе капса, гэншиг хиртуг шуна лагчир каприча нронни жинни дитугда тонгул тапаратин. Горсун хар лияг найкал жанда чир юсир. Сосу че жекам горсун нинчи че кан жекаб чарни че Чонг-чонг гэнэг шаатыг дэ ададэнбэй цих чигэнэн гурсун шэгэбэн тунгаарэй. Нэвэй лугсэм гэрэнгла, сусы гэн цу хорэнг рамдэн цудул шэгэнбэй Чонг-чонг гэнэг чаачигла дэгэн дукэр шэгэн ю. Чо че дэдэн, Чонг-чонг гэнэг чаатэнэй гэ нанэн рэгэжэл шэг сурпэл шэбаадэн, далу ан шэг сурпэл шэгэндэг. Дангэб дэ цу нэнди инрэн дэ гэрэ усэр. Gomchang jemang da songwa na chikung yachun lori cheren ruwa deng lansi yachun yang jechen ruwan chontab. Chontam da mung matuk bi shaarig deng wamu jengke suwa rishdi suwa chig arigna mung bi jengka mung deng pejin yu jang chi ngonsil na nzhong ri. Ngonchil tongka wik ni yin da changma na yakub jilang gi susu la nang wiyin chatnang ri. Ngonchil zatang da goshig chali gashin ngondun la adiglam me. Сосу ки затэн шэнгэрдэн руа дэн цуму жэвэ намба мэгэн тунгдэ санэн рубэ затэн гэя чэнбу сунгэн цуа динчунг шэ гаварэ. Дарда ламдэг нэрэн тицэнгдэн руа дэн сунгчунг жава гэнэ мэчэбэр затэн дэ дэнгэн гэкэм дудэм гэна дэнгэвэр дэва дэн кэмцэн мэгэр гэ дэнгдэ лэбэ сунгва нэ затэн гэн замэ гэ жэ дубэрэ. Чэг жабжэл лор гэбэ сосу нэ
ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ Кейн чата коржин нэмгу нэн чатв шиде нирд джуйшил шиби штаб малаг бар гава ми бари. Шкаб дэр тангштун тунжиг иншан, дартаг чан ми би ки сэм ба араб дэн цгэдэ сэм чаму тангла лунвари. Штаб лаг ба шигла дитуг дэ нил табсун. Чагагу нэнра шигде ба нэ ки нам ян джетв ми ба шигли. Сосу ги сонгчун шиби сача нэ цунпаг мэ штун жиг ян иншан, Kwaagunyongla jekum tuongkong lhashji mebaashigri. Rukbaashigin bichani, ganribi kata lhoktun jedi ki chungdini zong satanga zangan na taikar soglika choni dang rukbin chochi dang jiwa yobahiyo. Sosujiin chomur dokar sejang satang semsa zongla, rishji sokchig semla zongyo jang, rangni je soglikalaang semchangjinyo. Kiya ma chi chi doji la songchung shi di chenggu lagda ma jibar jengkam songchung lagbu shi na warib chabji la pantuk yu bar yichi dambu yu. So su chi fsha jir, nga chi gursung shi di jimbar jengkam tang rewi si chi tang dodam dambu zhizhug shi ba yin. Ngonchil changmi dana ranga pami jin chua ruwi sa cha inba zamdi ma hi mul, dada na dana ma chin rung kong tang yakub zilang inba hi ba ri. Ngonmi da shungwi ponjir di. Сосу ла нянкур кимая самлин дэхи дэ, ngonchil дэн мандавар гирва лагбар тоса чигба дэн. Ngonchil цангми затан ю на суглиг сутапа замдан дойу. Тата на дамгир ги дирб ги лагжин дэ чичи си ни гэнни чашу ги чвин жунгхунг дэ сунчун си дэ мэрв цабжил ла гэкм ги панки лунса чотан чиг самжин ю. Цай цэ дэвар затан му бэмар гэ ю чан дэ нэнг шэка шигн цу ма чу бэ ни сэ данкал си ю. Аярда рангмурын цу муурын нянкүрді нөрлігін туаньюңла цангми рейхгүр гейр затангла ңал суары жигжан. Дарда цашиг дуоним ланжин юби нрубадаг жан дагалийгин затанг сунгчун шегиба хийу. Сусу чивша жир. Рангчимдан цуаниша на затанг ницил жейлагдан цацадуг гейба жангмангдан пэлвий. Шигжан энцим гей жемангдадан чуби ngati юнгуан жемтур шин юзир. Нирдун нирнга лур. Сусу гей тагчу жигшиде. Цаци деви гейкам додан би рэцин гэнкэр пугжан, лу нивдэн чэнгэ цэчэм ги рэцин гэнкэр. Сосу ги цэчэм ги рэгни мангжа лагда зангвэй, жившук ги шава лагбэл шэбэр панба рэй самю. Лу ги нхуэндан дэрна, додан рэкэг чуэдэ лу чунг чэмэнгдэ сунь юла. Цаци деви нажу намги гэнрэ ба дэг лагнин тэгиг айгба лангдэ мэнтэдэ мачин жунг кунг сунь чунг шэжин ю. Сосу ги шагир. Тотым рэкэг саргир чийдэ джигжэ нагжун чэнда чэрвэй, тотым нивадан шавэй лишул тиньямдэн тоар шимбарэй. Манжа засам жунээл якэб чэлэнгэ, мачин жунээлэнгэл гэкэм тотым рэкэг чуэл нагжун чэ сэнцэл шэкаалхэлэй гайюсэр. Сусу чэтэйна, рэнгэл хобчэр нэм маньюнвэй, тотым шава джэпэр варчэд чэр сунгэрсам. Мэнгэр кэй чэ джэмдоба нэ нагжун мэн бур гунгэг шиэдэ чэ юнгэ додам рэкэг рэгэнэ чэцэлдан додам нэ баан туэрндэг дунгэ дэдэ. Лобжэ аярнэн рэгэннэн ла лэбдэ сосу чэ шиба нэм чэдэ гурсун шэчэн зэмэ рэ дунгэ цэдэ лагэлэ мэбэр коцэр лобчэ шэнэ ма чэ сунгчэб шэбэ дуэнхэн влана мэчэн чэнгэ цэдэн чэ сунгчэн лагбу шэна яюнг мэмэн ла дэчуэнэ панкэ тобжэ жуэжэн ю. Jekam totum she jira chimchangri lini chiga tankil shibali. Sosu je mtsi jilam la njirwa tangwa zam maayimbar. Shali tibzima mbam chiga chaga dhinja yobi manda zasam zhongi la jakib chalangda. Jekam totum ba chani jabja ga manda zasam zhongi la songchub shepa tang. Zhonghui chanzil songchung shepi ngan

лорджи чевзелэм, пэрджи чемьерцэн, сарту чехнямртук, дэнчил че гомжа, риви кхвийн чертук, гзымдан цэрвийн пэрджи. Дэна тирух сарвий жэнхчулх сарба, дэна цуах сарвий гаянгубдийчэн.

0: Жига чикетгина.
1: А.
0: Я то жига чир, я то жомунго.
1: Я.
0: То жомун чо цхипчил холука каркун экидше ко цкан хаманган иншил, жиманга чихтиго.
1: Я.
0: А кипа чартер таба дигичан лембун жиг пи ламманду. Тэгэ цкан жиманга чартер какунандык. Кипа чартер таба дигичан лембун жиг пи ламманду.
1: ཁྱི དང ཁྱི དང